0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Опа! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3. Un pasito pa' atrás.